0: Для меня важно, когда люди живут в любви, в согласии, не воюют. Вот поэтому, ну, буду краток в этом ответе. Я за мир.
1: Мы думаем, что к 30-му году она закончится. Мы
2: Надеемся.
1: рассчитываем на это. К 2030 году все закончится, и мы будем жить весело, мирно, здорово и прекрасно.
2: 这是俄乌冲突爆发之后呢，俄罗斯第五次举行红场阅兵，也是首次为计划呢在阅兵式上公开展示重型装备。同时呢，俄罗斯首都莫斯科的安全形势也已经进入了最森严戒备的状态。方威视引力，基马王成龙，莫斯科报道。